0: Ратьяна.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Одно нелегальное,
3: другое нелегальное,
2: але в помощь.

найди меня сирот болот. Найди меня дешеры пыль, смиротным тенем змрок покрыл светло. И мы

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартни и Ринго Стар с композицией «Home to Us» – это переможцы голосованки у сусветным хите на хвалях белорусского радио РЦЕ. Щиро витаю и запрошаю. Тут Милана Вераснева. Песню переможцу мы уже послухали. На другом месте Maroon 5 – «Heroin». Композиция прогучить не у забаве, а так само нас чекают 5 свежих синглов, альбом тыдня, музычные новины, цікавостки, декаляндар. Будь музычна и цікава. Заставайтесь.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Анастейша выпустила новую версию своего хита «Left Outside Alone» у симфоничном гучанні. Композиция объединяет могутный вокал спевачки, рок-поп-мелодику и масштабное оркестровое аранжирование, надаючи знакомые песни новое эмоциональное дыхание. Сингл стал первым попередником альбома «Symphonic Revolution», который выйдет в листопаде 2026 года. В новом проекте спевачка переосенсовывает свои главные хиты разом с симфоничным оркестром. Анастейша, «Left Outside Alone».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на радио «Рация». Усё, что треба, только зайти на сторонку «Рация.ком», знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Дать загад, зробим страляніну, людям мы не дадим нашу краину. Не высовывайтеся, беражите сраки, нам сказали не глушить на вот утазаки. Мы ничего не боимся, окромя народу, а народ нам хочет хорошо начистить морду. Жонки наши не выходят, детям нашим страшно. А что будет, коли у лета канет лидер Саша? Ох, не бей, народец, нас, не кидай за краты, мы ж не ведали обставины, мы не виноваты. Ох, не бей, народец, нас, не кидай за краты, пошадите за махары, вы же ж... Это, демократы, в конце концов. Я работаю ментом, зовут меня Василий, и меня Добинка, и вас тырыть попросили. Может быть, и проиграл Лукашенко Свете. Нам сказали не глядеть правду в интернете.
1: Первое, что про Октябрьский было чутно, это «Я из деревни», «Я из вёски». Вот это клип, может, помнишь. Первый миллион проглядывал в Ютубе. Пит не ведая, скиньте ему посылку. Так это я заработал. И тогда нас уже, вот тогда уже я зрозумел, что я могу больше, чем эти все чиновники. Но вот что мне эти чиновники, но вот что мне эти идеологи. Коли я творчая личность, могу так заработать, как поверх ваших голов все пролетело, и не буду запытывать вас, можно ти нельга. И они тогда обосрались вельми добро и не ведали, что робить. Ну, коли ты не у теме, то я тебе не ведаю, как это потлумашить.
2: Максима, я адзіны не ў тэме, магчыма, я такі адзіны ў краіне, але магчыма, нас такіх колькі, таму буду пытацца далей. Раскрый тэму для тых, хто не ў тэме.
1: Значыць, ва ўсім вінаваты Сергей Міхалок, каторы паказаў, як правільна трэба рэагаваць на ўсю, на весь гэта сюрэалізм. Сергей Міхалок, ранні Сергей Міхалок, ён глядзеў на гэта ўсё весела і проста. Короче, прикалывался, издекался. Саша и Сережа были такие, такая передача персонажа. Вот они, это типовые рудобельцы. Вот они сидят, вот так размовляют про высокое, типа про низкое.

0: мало чого ведаю.
1: Ти тоді на гітарі грав просто, нічого, нічого. Ти мені, як і за все. Короче, я що хотів сказати, що я паразитирую на хибах системи. Вот эти все песенки, пасквили, а на личности приходишь на особу и здесь декваешься, смеешься. И вот так мы же мы с Маргаритой робили. Я кажу, давай прямо адресовать вот этим всем людоедам про то, что про мы их думаем. А люди, как было бачно, подтримали нас. Зараз уже это не актуально, потому что уже кольки не смейся, ситуация не меняется. А тогда еще был імпет, что все хутко поменяется, можно з них посмеяться и поржать. И это сапраўды давало некого морального на моральной перевагі над лукашистами. Я ж у меня стиль такий: насміхаться, насмешка. З того, з той речисності, яка є, навчив гэтому мене Михалок со своїх песен і з передач Саши і Сережи. Вот они там что-то ржались с этим, с Хацкевичем. И это два персонажа, яких они показывали, это типовые рудобельцы. Вот они так размовляют, так на все глядят, так вот думают. Мы со своим сябром Василем Каченем взяли местовую районку, червоны кастрычнички, стали читать уже эти артикулы. А в этих артикулах что попало? Что попало? И эту районку никто не читает. Вот, например, когда у часы, когда была Валентина Шлопакова, ныне это самое, по делам райвыконкама, она там головная, а когда она была редакторкой, то она писала такие заголовки: «Снисхождение неуместное там, где неуместны». И либо «Птицы улетели, а с ними проблемы». И хочется почитать сразу вот этот артикул. Мы читали, ржали. Они крыудились постоянно. И мы такие стали популярны. Мы еще и песенки всякие придумывали перед передачками. Вот. А потом, до этого, я зарабил патриотичный рэп. «Я из деревни» называется. Ксения Дигелька выконывала ее. Семиклассница, напевно, тогда. Послухмяная девчинка, якая доверилась дорослым, и рассказала весь патриотический, идеологический нарратив, на який нас сыпался с телебачення и газет. Так вот, не сподобалось чомусь місцевим так, чиновникам и государственным деятелям. И они нас почали звольнять, потом восстанавливать нас, директрисы. Три раза так заработали. В итоге сказали, будем хвалить.
0: Скажи, а где ты працавал? Откуда звольнять?
1: З дома этих, дома дитячей творчести. Там я был аккомпаниатором. Вот, оттуль звольнять. Каратей, решили хвалить яны гэты патриотический рэп. Нам телефоновали из Москвы. «Комсомольская правда», здаётся. У вас там есть аэропорт, мы зараз прилетим, возьмем интервью. Короче, таки был замес. 2012 год, красавик, нават померкло то, что Статкевича выпустили на фоне гэтага, гэтай падзеі. Першыя мільёны прагляд у беларускім сегменте Ютуба. Я тады зразумеў, что я молодец, что я могу не бояться, что я повинен не бояться, я повинен творыць, потому что людям гэта падабаецца. Ну так, красная зелень, гэта як бы тая ж концепция.
0: Ну я чу, уже чырвоная зелень.
1: Ну, красная зелень, потому что это тросянка.
0: Я хотел бы доведаться, как ты трапил на эту посаду аккомпаниатора. Что это такое? Как можно в вашем селе, в поселку, как можно трапить на такую высокую посаду? Что это такое?
1: Ранее я скончил технар гомельский по технологии дизайн мебельного производства. Я ни день не працавал на этой мебельной вытворчестве, потому что я николи не любил мебель. Я просто как в армию не пойти и пошел учиться. Я приехал в свой поселок, уладковался станочником у Лясгаз, 1,5 года перекладывал дощечки, ну просто с одного станка на инший. А потом мне надокучило, соседки сказал, возьмите меня куда-нибудь у какую-нибудь творческую специальность, например, у Дом дитячего творчества. Отчинился только тогда Дом дитячего творчества. И я вёў кружок рысунак і жывапіс. Я рысаваў, ну, я павінен быў вучыць рысаваць дзетак. А я іх не любіў рысаваць, таму што, ну, я умеў рысаваць, а мяне ніхто не вучыў. Як іх вучыць, я не ведаю. Я сам за іх рысаваў, карацей. Перамагаў у конкурсах. Перамагаў. Потом гаварыў, ну, не магу я, прывядзіце мяне на это, на это, фанаграмкі шукаць какія-небудзь, на утрэннікі. Ну, перавялі. Я уже там дзіцей учыў гітаркі. От гітаркі мне уже падабалася. Мы уже там пасачыняли песенак всякіх пра школу. Уже можна што-то было паказаць. Ну, вось адзін такі. А я уже на той момент все умел. И в Word картинку уставить, и написать нечто, и придумать, и вершик некий. И я уже был на расхват по всем специальностям. У меня там, я все работы творил, потому что тетки не умели с компьютером працевать. Вот приходит замова на конкурс. Я лидер. Вот, вот первая ассоциация у тебя якая у Беларуси. Кто может быть лидером?
0: У меня не пытайся. Я завсёды был сбоку от громадства. Я когда глядел на этих лидеров...
1: Ну, один же не.
0: У меня и у им... Я не бачу в им харизмы.
1: Это у тебя личное. А у им харизмы чрезмерно, просто хапая.

0: вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним.
1: Это беспокоит вас, Андрей Паук. Здравствуйте. Впечатлен вашим дарованием, талантами, сочинительством. Хочу с вами сотрудничать. Перезвоните мне, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями, Андрей Паук.
2: Вот я на его так само поглядел. Кто у нас лидер? Кто может быть? Поэтому песню написал под его. Чтобы такая девчинка какая-нибудь или пионерка сочиняла, это, восторгалась нашей страной и всеми достижениями. Вось, вот так я попал на аккомпаниатора.
3: С этого момента подробязней. Як ты начал играть на гитаре? Что тебе натхняло? Чему? И як у тебя з'явилися думки про то, что треба писать песни, рэпы? И какая твоя была первая гитара? Больше-меньше так, широко. Бо про гитару это мое.
2: Я памятаю, что в дзяцінстве, еще коли был у початковых классах, я брал палку такую какую-то плоскую дома. Этой палкой мать под шкафами, под канапами там нечто вытирала. Я брал и имитовал игру на гитаре. Я, наверное, здесь типа телебачення убачил, что так можно. И мне так это подобалось просто. Я не чул музыки, але мне подобалось, что мои руки чимсь заняты. И вот, когда я поступил в той технар на деревоопрацовку, я тогда откладывал то, что мать давала мне на ежу, и купил на рынку гомельском первую гитару акустичную. И я на ней стал тренироваться.
3: Тогда еще были такие. Я спыню тебе на секунду, что это была за первая гитара?
2: Я надеюсь, это было в Украине, сдается, выраблено. Мне так сдается. Там нечто было написано, некое место украинское. Я еще переживал, мол, у меня слуху нема. И стал аккорды учить. Тогда еще были такие маленькие книжечки, самоучитель на гитаре. И там всякие песенки ты подбирал. И потом я зрозумел, что я соображаю, что и как потребно в музыке менять аккорды, и чему есть некие закономерности у этом. И тогда я уже стал некий досвеченный, научился.
3: Скажи, пожалуйста, это вельми истотный момент. Ти был у тебя какой-нибудь наставник? Як на угол, вот первый аккорд, як наладить гитару? Вот это, ну, зараз-то все зрозумело. Можно залезть просто на YouTube, школа Пита Павлова, граем, и там первый крок, як наладить гитару, як поставить струны и так далее, як притиснуть аккорд АМ. А як было у тебя?
2: Ну, у меня, я боялся, перш за все, что я не смогу ее настроить. И, сдается, не было у меня никакого тюнера тогда. Але мне показали, сдается, хлопцы, вот это на пятом ладу, як треба, как бы гучали однольково струны в унисон. И тогда я соображал уже, может, оно не было настроено под докладно под ля и под ми, але относно струн, все струны были добро настроены. Потом я уже зрозумел, как это працює. У меня не было учителей, окромя тих хлопцев, которые уже умели играть в общаге, нечто показывали. И я этой аппликации запоминал этой мелодии и просто повторял. Бывало такое, что я играю 5 минут, у меня ничего не отрымливается, я кидаю гитару. Хожу еще раз 5 минут, и снова я беру, потому что хочется руками заняться. И вот, быцем бы, уже надокучило, а все равно руки брали сами гитару, играли, поколь я не научился.
3: Знаешь, Андрей, это моя тема, я от тебя не отчаплюсь, поколь ты мне все ж таки не расскажешь подробязности. Бо еще раз, вот ты у себя в интернате зауважил хлопцев, которые играют некие песни. Что это были за песни? Мы с разных с тобой поколений музычных. Какие первые были песни? Какие первые? Самый первый крок. Вот самое первое. Что ты выучил? Что вот ты взял гитару и начинаешь? Что это?
2: Первое, я это не дивно. Первое меня натхнил на слова под музыку, под аккомпанемент Высоцкий. Его поэзия натхнила меня. Потому что это формировало певный настрой в голове. А потом опинулося, что музыка вогуле это аудонаркота. И ты можешь манипулировать этим настроем со своими слухачами. И больше за все мне хотелось привабить девчин тем, что я играю на гитаре. И это была еще одна головная причина. И у меня это таки отрымалось, когда я играл. А потом я стал им нечто присвечать там еще, так-сяк, некие частушки. Первое, а что играли хлопцы? Хлопцы играли русский рок. На границе ключ переломлен пополам. Классика, классика тогдашних годов. Повесил что-то на спинку стула, что-то там музыкант, вот это вот. Это играли, Агату Кристи играли, там сказочная тайга. Потом мы играли уже у себя в Октябрьском «Короля и Шута». Все это вот, прогоняли все эти дивные казки. Ну вот такое. Металлику мы не играли, но только если вот этот медляк, вот этот риф все выучили и не гоняли.
3: Який риф?
2: Ну, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ба-бам-бам, па-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как оно называется там?
3: Nothing matters.
2: Вот это, я не знаю, как это переводится. Думаю, что ничего пошлого.
3: Ничего. У меня есть переклад, мой властный переклад. И там это больше, довольно далеко от...
2: оригинала.
3: Але оно гучить просто фонетично подобно. Сродок и мета.

Во, еще ж Цоя мы грали. Ну, это, конечно, классика Цоя. «Звезда по имени Солнце» — одна из первых. Я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского року отримал.

0: Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сёлета 11 ліпеня Уладзімір Някляеў адзначыў сваё 80-годзе. Радыё – гэта своеасаблівая машына часу. Я вырашыў з дапамогай радыё перанесціся ў 2011 год. 20 траўня 2011 года ў судзе Фрунзенскага района Менска Уладзімір Някляеў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Паэта вызваляюць пад хатні арышт. І ў гэты час таварыства вольных літаратараў узнагароджвае паэта літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес», і ў офісе ПН-цэнтра адбылося ўганараванне. Прапаную вашай увазе рэпартаж пра гэтую падзею.
2: Что эти гром гремит? Это я попросил Велеса. Замою ему гром. Гром загремел. Сподяюсь, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. На самом деле, литература была и застается для меня. Тем, что, звичайно, называют сенсом життя, паза ее себе не уявляю и не отшуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я сегодня занимаюсь, подобная в нашем творчестве, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Тими, хто і придумляє ті інші слова, тое, що відбулося сьогодні. Моя товариша якраз не по політиці, а по поэзії. Этим Велесом мене відзначили, щиро скажу, мене радує.
3: І он народився на білий світ під конец стагоддя і тисячагоддя. Я буду хросний викинув партбилет у новокольне осяроддя. На хрезбіни постерили білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живе, Беларусь!» Ка его мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про его написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другое, не вельми приемно, что книжка, за якою он отримал премию, вышла в выдавецтве «Лемарус», выдавецтве моей жонки. Книжка вельми добрая. И каждый выдавец мае гонор, коли мае отношение до такой книжки.
6: Аркуш давно уже просил, как я долучился до створения Велеса глиняного.
5: Автор статуэтки «Глиняный вялес» – скульптор Гений Клойка.
6: И вельми легко и худко зробилось, не трымалось излепить. После этого я думаю, что это, напевно, будет для Некляева. Так что я вельми удяжный лесу, что долучился до этого. Мне вельми приемно было это зробить для поэта Некляева.
7: Все лето политика поклопотилась про то, как снять интригу с глиняного Велесу.
5: Старшиня пен-центру Андрей Ходанович.
7: Зразумела, любая форма подтримки потребная Некляеву человеку. Але это абсолютно не сдымая пыточного вымирения подеи. Бо это и поэт, ведая, чем зачепить за нервы десятки, сотни, тысяч читачов. Это поэт, який сполучая высокую планку поэзии с умением выказаться, с веданием коли и для кого промаулять. В этом сенсе хаджение Некляева у политику так само было поэтичным, судовно ведаючи, чем рызыкуя творца, он все-таки рызыкнул и пошел, значит, мел мотивации. Мне простей всю эту историю разглядать не у политичных, а у поэтичных категориях. Некляев зарабил все залежное от себе за опушний год для поширення кола аматараў беларускай паэзіі.
1: Затым Уладзіміра Някляева чакалі новыя драматычныя падзеі, і пры кожным палітычным крызісе ў роднай краіне паэт апынаўся ў эпіцэнтры падзеяў, а затым раз за разам быў вымушаны з'язджаць в эміграцыю. Вось і зараз паэт жыве ва Ўроцлаве. У гэтым горадзе ён урачыста адзначыў сваё 80-годзе. Я таксама віншую паэта і жадаю яму ўжо на наступны год адсвяткаваць свой дзень народзінаў у родным краі.

0: мотылек, то крутится, небы змея, на вилах. Скончилось лето, не сумуй. Звыклую ходою час простуя, от спокою ён тебе уратуе, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще у твоих годах верасень, не першая прыкмета. Падают антонуки у садах, скончилось лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забирай, речек не бывает. Призвышайся речищем тяши и імгненнем будучим богаты, страченная стратой не лечи. Счастный будь, что мел такие страты. Заплакать мне по той весне, як солодко, так горко. Там с ночи у ночь скакала у сне огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах. Заплакать мне по той весне, як солодко, так горко. Там с ночи у ночь скакала у сне огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах. Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дае имены, каб должить род, осужденный на звод. Читаются, але наадворот, небеса у таемнейшие письмены на стылой плыни равнодушных вод. Проклятьси, здрады, вероломствы, битвы, хай страшный суд, небы до шеи бритва усё ближей. Что будет на суде, коли поплыни сам Господь иде, коли усе клятвы, споведи, молитвы на хутка плынной пишутся в воде.
1: Старонки с книги.
2: И на этом передача завершилась. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.
3: Книня зелки, от их мало толку гортаю. Усмешки на тварах, луна ему марах бывает.

In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the Mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!